пирог. Тер-тер-тер-тер. Заглянув к людям, он прячется в высокой еле. Тер-тер-тер-тер. Овсянка, качаясь на ветке. Ты-ты-ты-ты. Пеночка. Зеленая. Одиноко скитаясь по зеленому морю, по вечно качаемым ветром волнам вершин бора. Прынь.

0: спутывает осу. Седые до полу волосы Шанны.
1: Амур! Прилетает пчелой на нитке. Седые волосы задержит Шанны. Летает пчелка, как барин с породистой собакой.
0: Белая Юнона!
2: Одетая лозой зеленого хмеля,
0: прилежным напилком скоблит свое белоснежное плечо, очищая белый камень любви от накипи. Элэ-ма-гром-ром-ром, мури-гури-ри-ко-ко. Натирает белые, снежные волосы желтым цветком луга. Элэ-ма-гром-ром-ром, сипль-цепль.

0: Смерти на них мертвого духи мы зачичичим уроком. Бенч! Зеро! Прости меня!
1: Браговирует цигаро! Шалишь, малу, не балуй!
2: Прячет в глазах юноны!
3: Что хочешь ты, макаралки, очерк? Пепел богов падает сверху, Лугуага до Апогу!
4: Синтекуатль! Люк ты пивш, правду вакужом, жрам гаурдильфт, марвор мерчги гогаго Sir,

тебя блесну я и стравы сниму копыта, зажгу в косах небеса я, могучая.

спрячась в озерах во сне голубых. Тогда я держала в руках голубей, сидя на ветке шерша.

досад, час досуг, час видений и вердунь, час пустынь, час пеструнь, чтоб пышней, длинней, и дали золотые косы дали ей. Виноваты вы не в этом, вы греховны тем, что нынче обещались птицы звонче полотенцем мои грезы, ветру вытру его слезы. Ветер! Ветер изменник, не венок ему, а веник. Вы помните, страстничал вечер громадами томных расширенных глаз.

Пусть мглу времен развеют вещи и звуки мирового языка. Он точно свет. Слушайте, слушайте песни звездного языка. Где рой зеленых ха для двух и эль одежд во время бега, го облаков над играми людей, в толп кругом незримого огня, и ла труда, и пэ игры и пенья, че юноши рубашка голубая, зо голубой рубашки зарево и сверх, в кудри мимо лиц, в веток вдоль ствола сосен, в звезд ночного мира над осью, че девушек червонная рубаха, го девушек венки лесных цветов, и со лучей веселья в люда по кольцу, и с радости весенних мо горя, скорби и печали, и пи веселых голосов, и пэ раскатов смеха, в веток от дыхания ветра, недолгика покоя, девы, парни, больше пэ, больше ви, всем будет ка могила, эс смеха, да веревкой у волос, а рощи ха. Волос на

Благовест в ум. Большой набат в разум, в колокол ума. Все оттенки мозга пройдут перед вами на смотру всех родов разума. Вот, пойте все вместе за мной.

вот колокол и веревка. Выпрыг из пределов бытового ума. Выпрыг из пределов бытового ума.

0: Псом разом сотрудник.
1: Псом, ром, лучистый, сияющий ум.
2: Псом, спорящий ум. Казываешь.
0: Мы ум, слетевший обруч глупости.
3: Прекрасен благовест ума. Прекрасны его чистые звуки, слетающиеся сверху на призыв человека. Ну вот, шагает в область сильного слова «могу». Слушайте, слушайте, моговест мощи.

0: Vom Sturme, vom Winde verweht, Wind, der Wind, das himmlische Kind, top. Spinnt, springt.
1: С расписными волосами Хари, светочный дурак, бьет жестянкой в бочонок, тащит за руку девчонок. Мокрой сажи непогода, смоляных пламен костры, близорукие очки текут копотью по лицам, но кудрявых волос столица.
2: Das war ein Ausschnitt aus dem Hörspiel
0: Velimir oder Chlebnikows Karneval der Worte. Musik und Sound